0: за короткий плач, а не боли. А ты готовый рабатый.
1: Олекорили за данной пати, не DJ Фанта.